сердце мои, еще рано, такие прошло три. Еще ночь под Йорлованом,